0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 30 июня под руководством президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. Открывая заседание, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил выдающиеся заслуги покойного председателя Горно-Абадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота, тело которого утром 30 июня было обнаружено в реке Пьянж, и в память об этом преданном сыне родине объявил минуту молчания. Далее участники заседания заслушали доклад министра сельского хозяйства Курбона Хакимзода о государственной программе инновационного развития хлопководческой отрасли Республики Таджикистан на 2026-2030 годы. Было подчеркнуто, что программа разработана с учетом важной роли хлопководства в обеспечении занятости населения, производстве сырья для развития легкой и пищевой промышленности, увеличении объемов экспорта продукции, а также внедрении механизмов, направленных на обеспечение устойчивого развития хлопководческой отрасли. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран Низумеддин Зухиди 29 июня провел встречу с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Собхани. Как сообщает агентство Ховар, в ходе встречи были рассмотрены вопросы двусторонних отношений между Таджикистаном и Ираном, представляющие взаимный интерес. Также стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и обмене делегациями по различным направлениям. С 1 по 3 июля в связи с выпадением осадков в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Сагдийской Хатлонской области сохраняется угроза оселевых явлений локального характера. Об этом сообщает агентство Ховар. Со 2 по 4 июля в городах и районах Хатлонской области, районах республиканского подчинения и Душанбе в связи с метеорологическими факторами ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами. Гражданам рекомендуется в таких неблагоприятных погодных условиях принять меры предосторожности. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: событийный маршрут.
1: Когда мы говорим о мире, важно не только декларировать ценности, но и показывать, как они работают в реальной жизни. В 2027 году Душанбе примет конференцию, которая станет стартом международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений. О смысле и задачах этой конференции расскажет моя коллега Ирина Умарова.
2: Под шум улиц Душанбе, проезжающих машин, голоса прохожих приветствуют тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне радио Садуи Душанбе. Душанбе готовится к событию, которое выходит далеко за пределы одной страны. В 2027 году здесь пройдет международная конференция высокого уровня, приуроченная сразу к двум важным поводам – 30-летию Дня национального единства и официальному старту международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений, который пройдет с 2027 по 2036 годы. Именно об этом говорится в поздравительном послании президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Инициатива Таджикистана получила поддержку Генеральной Ассамблеи ООН. Была принята специальная резолюция. Для Душанбе это не только признание, но и возможность показать собственный опыт, как в многонациональной стране сохраняют мир, диалог и уважение к многообразию. Слова президента особенно точно передают смысл этой работы. Он отметил важность передачи будущим поколениям ценностей мира, толерантности, культуры диалога и уважения к многообразию. Это не абстрактные понятия, а то, что ежедневно проявляется в жизни общества, в школах, на улицах, в семьях. Конференция пройдет при сотрудничестве с ООН и государствами-партнерами. Ожидается, что на ней обсудят практические шаги, как укреплять мир на местном и международном уровне, как вовлекать молодежь и поддерживать межпоколенческий диалог. Конференция пройдет при сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Ее задача – это перевести ценности в практические шаги. Эксперты будут говорить о культуре диалога, толерантности, как я уже сказала выше, и, конечно же, символично, что все это происходит в год 30-летия Дня национального единства. Юбилей станет не просто поводом для праздника, а поводом для серьезного разговора о будущем. Для Таджикистана тема мира и единства всегда была не только внутренней, но и международной повесткой. Мы не просто говорим о мире, мы показываем, как он строится, и проведение такой конференции именно в Душанбе подчеркивает, наш опыт важен не только для нас, но и для других стран. Особенно сейчас, когда диалог между поколениями становится все сложнее. Десятилетие дает нам долгосрочный горизонт планирования. Не сделаем и забудем, а именно строим и передаем дальше. С вами была Ирина Умарова, а теперь новый голос, новые краски нашего эфира. Слово в студии у Тимура Бандишоева. Оставайтесь с нами.
1: Спасибо Ирине Умаровой, и именно с ней мы будем следить за подготовкой конференции и разбирать самые важные темы в ближайших выпусках. А пока запомните, 2027 год – это не просто дата, это приглашение к разговору о том, какой мир мы хотим оставить детям. О том, как сохранить самое ценное – согласие, уважение и возможность жить спокойно.
0: Событийный маршрут.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». Место, где английский становится понятным через музыку. Сегодня у нас очень теплая и душевная песня «Isn't she lovely» Стиви Уандера. Она посвящена его новорожденной дочери, и в ней простые, но очень живые английские фразы. Давайте разберем ее вместе.

Isn't she wonderful? Разве она не чудесная? Isn't she precious? Разве она не драгоценная? Слова lovely, wonderful, precious все означают что-то очень хорошее, но с разными оттенками. Lovely – милый, очаровательный. Wonderful – замечательный. Precious – буквально драгоценный, очень ценный эмоционально.

Эта песня – отличный пример того, как простой английский может передавать очень глубокие чувства. И пусть английский становится частью вашей жизни, легко и с удовольствием. До встречи в следующем выпуске.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Аллегра Гудман, «Изола». Новая книга Аллегры Гудман, основанная на реальной истории, рассказывает о сироте Маргарите де Ларок. После смерти родителей она неожиданно становится единственной наследницей старинного аристократического рода. У нее нет ни родных, ни друзей. Оставшись одна, девятилетняя девочка тихо живет в собственном замке с тремя служанками и няней, пока на его пороге не объявляется Жан-Франсуа де Роберваль, циничный фаворит короля и кузен Маргариты, который становится ее опекуном. Постепенно, растратив все ее немалое состояние, он заставляет 15-летнюю девушку отправиться вместе с ним в плавание к берегам Канады на освоение Новой Франции. Маргарита вынуждена согласиться и оказывается на корабле Роберваля вместе со своим возлюбленным. В море девушку и ее спутника внезапно обвиняют в предательстве, которого они не совершали, и оставляют на необитаемом острове, который и островом-то назвать сложно – скалистый клочок суши, без названия, обозначенный на картах «Изола», то есть «Земля». Наследница аристократического рода де Ларок оказывается один на один с северной стихией. Маргарите и ее возлюбленному неоткуда ждать помощи. Поняв, что ее волю и характер не подавить, опекун решил избавиться от девушки. Ей остается только одно – выживать. Гейл Левин, Ли Краснер, биография. Ли Краснер – американская художница и одна из ключевых фигур абстрактного экспрессионизма 20 века. В своей книге искусствовед Гейл Левин показывает, что при жизни Краснер оказывалась в еще более невыгодном положении, чем другие художницы ее поколения. Препятствием были не только гендерные предрассудки, но и статус миссис Джексон Поллок, сводивший ее роль к жене гения. Это исследование выходит за рамки традиционной биографии. Здесь рассказывается не только история становления младшей дочери еврейских эмигрантов из Бруклина, но и история союза двух художников, одновременно продуктивного и разрушительного, а также подробно рассматриваются ключевые этапы творчества Ли Краснер. Селин Денджан, «Колодец смерти». Когда правде требуется 20 лет, чтобы всплыть на поверхность, желание мести становится разрушительным. После внезапного нападения Валериана Дюкуинг приходит в себя в собственном доме. Скованная искусно переплетенными ремнями, она лежит в ванной. Кран открыта, вода, медленно поднимаясь, уже достигает ее подбородка. И в это время кто-то шепчет ей на ухо. «Прежде чем ты умрешь, я расскажу тебе одну историю». Валериане повезло, внезапный приезд курьера спугнул преступника, но прежде чем скрыться, тот нанес на плитку странную надпись. Майор Луиза Коман опасается, что покушение на Дюкуинг станет началом серии преступлений. И, увы, ее опасения не напрасны. Чтобы найти убийцу, она вступает в гонку со смертью, терзаемая вопросами. Кто станет следующей жертвой и почему? Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Два тура президентских выборов во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Даты согласуют 1 июля в Совете министров, сообщает Ле Фигаро со ссылкой на источники. Согласно французской конституции, голосование должно состояться за 20-35 дней до истечения мандата действующего президента. Полномочия Эммануэля Макрона официально завершатся в полночь 14 мая 2027 года. Как поясняет Эс Франс, выбор именно этих дат

бывший президент Франсуа Олан. Сам Эммануэль Макрон по закону не имеет права баллотироваться на третий срок подряд. Монголия ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири-2» на Восточном экономическом форуме в сентябре. Об этом заявил торговый представитель Монголии в Российской Федерации Нинж Дембарел в разговоре с агентством РИА Новости. По словам торгпреда, Москва и Пекин согласовывают технические детали проекта, включая объемы поставок, ценообразование и сроки реализации. Монголия уже завершила все подготовительные этапы и приняла необходимые решения на уровне правительства, парламента и президента. Проект «Сила Сибири-2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью в 50 миллиардов кубометров в год, а также транзитной ветки «Союз-Восток» через Монголию. Верховный суд США подтвердил, что люди, появившиеся на свет на территории Соединенных Штатов, имеют право на автоматическое получение гражданства. Президент Дональд Трамп пытался своим указом это право отменить. Большинство из пяти судей постановило, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку Конституции страны. Председатель суда Джон Робертс присоединился к мнениям судей Сони Сотомайор, Елены Каган, Эми Коннет Барретт и Кетанджи Браун-Джексон, признав, что соответствующая политика была незаконной. Судья Брэд Кавано согласился с итоговым решением, но в отдельном мнении указал, что не считает указ нарушающим 14-ю поправку, хотя, по его словам, он противоречит федеральному закону. Вскоре пользоваться WhatsApp можно будет без обязательного указания номера телефона. Сообщения о бронировании имени пользователя для профиля уже начали рассылать. Американская компания Meta с понедельника 29 июня начала процесс регистрации и резервирования уникальных имен пользователей для своих клиентов. В соответствии с этим планом, пользователи после запуска новой функции, которая должна быть полностью внедрена до конца 2026 года, смогут общаться друг с другом в WhatsApp, не делясь номером мобильного телефона. Цель этого изменения – повысить уровень конфиденциальности пользователей, особенно в случаях, когда людей добавляют в новые группы или чаты, либо когда они получают сообщения от неизвестных контактов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в июле после проведения чемпионата мира по футболу власти страны запустят широкое общественное обсуждение вопроса использования несовершеннолетними искусственного интеллекта и социальных сетей. Она отметила, что к процессу обсуждения привлекут специалистов в области здравоохранения, членов Конгресса, СМИ, общественные организации, родителей школьников, сообщает «Эль Универсаль». В результате на национальном уровне могут быть приняты ограничения на использование мобильных телефонов в школах. Кроме того, Клаудия Шейнбаум считает необходимым проконсультировать семьи по вопросам развития искусственного интеллекта. Она также назвала важным начало процесса регулирования в этой области без применения цензуры. 17 июня президент Мексики выражала обеспокоенность по поводу количества времени, которое дети и подростки проводят за просмотром видео в соцсетях.

0: Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня». Пространство, где запахи превращаются в истории. Сегодня говорим о парфюмерном доме «Диор» и одном из самых узнаваемых ароматов в мире «Жадор Диор». История «Жадор» начинается в 1999 году. Именно тогда парфюмер Калис Беккер создала аромат, который должен был стать воплощением современной женственности. Не строгой и недосягаемой, а живой, сияющей и многогранной. Интересно, что задача была непростой. Дом Диор хотел аромат, который объединит классическую цветочную роскошь и легкость нового времени. В результате появилась композиция, которую часто называют цветочным букетом света. В основе аромата гармония сразу нескольких цветов. Жасмин придает глубину и чувственность. Роза – мягкость и романтику. Иланг-иланг – теплое, почти солнечное звучание. Но главное – баланс. Ни одна нота не доминирует. Они словно переплетаются, создавая ощущение золотого сияния. Отдельного внимания заслуживает и флакон. Его форма вдохновлена силуэтами античных амфор и украшениями древних цивилизаций. Изящная золотая шея флакона стала символом роскоши и женственности, узнаваемым с первого взгляда. Со временем Жадор стал не просто ароматом, а настоящей иконой. Его лицо актриса Шарлиз Терон воплощает ту самую идею – уверенность, сияние и свободу быть собой. Интересный факт. При создании аромата парфюмер стремилась избежать тяжелой классики, характерной для многих цветочных духов прошлого. Вместо этого Жадор звучит воздушно и современно, как будто аромат движется вместе с вами.

Именно поэтому он подходит для разных моментов жизни. Утро – для легкого настроения, день – для уверенности, вечер – для элегантности без излишней громкости. «Жадор» – это не просто парфюм, это история о том, как классика может звучать по-новому. С вами была программа «Аромат дня». Оставайтесь на волне вдохновения и выбирайте ароматы, которые рассказывают вашу историю. Аромат дня.

Просто музыка на 102 и 2 FM. Крис Филлис, Джулиет. В эфире «Просто музыка» – программа, где слова уступают место ощущениям. Иногда не нужно объяснять, не нужно искать смысл, достаточно просто остановиться и услышать. Сегодня именно такой момент. Эта музыка – как воспоминание, которое невозможно до конца вспомнить, как встреча, которая оставила больше чувства, чем слов. В ней нет спешки, только движение, мягкое, почти невесомое. Каждый услышит здесь свое. Для кого-то это про нежность, для кого-то про тихую грусть. А может быть про то, что уже не вернуть, но можно сохранить внутри. Иногда музыка говорит за нас точнее, чем мы сами. Позвольте себе просто быть в этом звучании. Без анализа, без ожиданий. Просто музыка. И пусть сейчас все лишнее отойдет на второй план, оставляя только то, что действительно важно чувствовать. Мы не всегда можем выбрать, что происходит в жизни, но можем выбрать, как это проживать. Иногда достаточно вот таких нескольких минут, чтобы снова услышать себя. Берегите свои ощущения.

0: Просто музыка на 102 и 2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102 и 2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. В рамках заседания группы стран-членов Всемирного банка и Международного валютного фонда, проходящего в Ташкенте, состоялась встреча министра финансов Республики Таджикистан Файзидина Кахорзода и председателя Национального банка Таджикистана Фирдавса Толибзода с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Бо Ли. Файзидин Кахорзода представил подробную информацию о текущем состоянии национальной экономики и основных направлениях экономической и финансовой политики Таджикистана. Было отмечено, что в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности при реализации программы координации политики, Республика Таджикистан достигла значительных результатов в совершенствовании управления государственными финансами, укреплении прозрачности, повышении эффективности управления государственным долгом и проведении структурных реформ. Также 29 июня министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахорзода принял участие в дискуссии высокого уровня под названием «Региональная взаимосвязанность, сотрудничество, инвестиции частного сектора и свободная торговля». Файзидин Кахорзода отметил, что правительство Республики Таджикистан придает первостепенное значение расширению регионального экономического сотрудничества, улучшению инвестиционного климата, развитию партнерства государства и частного сектора, а также укреплению международной торговли. В этом направлении взаимодействие со Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими партнерами по развитию имеет важное значение для реализации экономических реформ и достижения устойчивого социально-экономического развития республики. Под председательством руководства Государственного комитета по инвестициям, управлению государственным имуществом Республики Таджикистан состоялась встреча с представителями катарской компании «Артик», сообщает агентство «Ховар». Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных проектов в сфере туризма, гостиничной инфраструктуры и недвижимости, а также возможности привлечения катарских инвестиций в экономику Республики Таджикистан. Во встрече также приняло участие руководство государственного унитарного предприятия «Таджинвест», которая представила инвестиционный потенциал страны и выразила готовность к дальнейшему взаимодействию с зарубежными партнерами в реализации взаимовыгодных проектов. Таджикистан получил прямой доступ к ресурсам Зеленого климатического фонда, что позволит стране самостоятельно привлекать грантовое финансирование для реализации национальных климатических проектов. Как сообщает агентство «Ховар», новый механизм открывает возможности для финансирования проектов по адаптации к изменению климата, развитию устойчивой инфраструктуры, сохранению экосистемы, управлению водными ресурсами. В настоящее время при поддержке Зеленого климатического фонда в Таджикистане реализуются 9 проектов и программ, а также ведется подготовка новых инициатив, направленных на повышение климатической устойчивости страны. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Мариной Рожкиной и Тимуром Бандишоевым. Он начал публиковаться 8 лет, писал рассказы, романы, юмористические статьи и даже стихи. Но всемирную известность ему принес маленький Мишка, история которого покорила миллионы детских и взрослых сердец по всему миру. В нашем сегодняшнем подкасте популярный английский писатель Алан Милн и его неуклюжий Винни-Пух.
1: «18 января 1882 года в столице Британии, Лондоне, в семье Джона и Сары Мари Милн появился на свет сын Алан Александр. Он был третьим, самым младшим ребенком. Кроме него супруги воспитывали двух его старших братьев. Родители мальчиков были высокообразованными, интеллигентными людьми, стремящимися, согласно британским традициям, дать детям достойное образование. Алан боготворил отца и считал его идеалом. Он был лучшим из людей, самым добрым, самым надежным. В наших глазах он был почти равен Господу, если бы не застенчивость, которую редко приписывают Спасителю, и веселость, которой его награждают еще реже», вспоминал позже Алан. Отец владел частной школой, в которой и обучались его сыновья. В этой же школе преподавал будущий знаменитый фантаст Герберт Уэллс, учитель Алана. Милн однажды назовет Уэллса выдающимся писателем и преданным другом. Также одним из его близких друзей был Джеймс Барри, будущий папа Питера Пэна.
0: В возрасте 12 лет Милна отдали в Вестминстерскую школу, а после ее окончания в Тринити-колледж в Кембридже. Упор в этом учебном заведении делался на математику, поэтому за все время учебы студенты не написали ни одного сочинения. Математика хотя и интересовала Алана, но не настолько, чтобы посвятить ей всю жизнь. Ему больше нравилась литература, а еще молодой человек хотел непременно писать сам. И первый свой текст, репортаж с футбольного матча, опубликовал 8 лет и 9 месяцев. По этому поводу Алан говорил: «Моим первым вкладом в английскую словесность стал репортаж с футбольного матча. Сегодня я не устаю твердить молодым писателям, что важен лишь текст, а знакомство с издателем не имеет значения. Но если вам нет 10, не помешает быть с издателем на короткой ноге». Знакомство с отцом открыло мне двери в школьный журнал «Хенли Хаус», а под первой статьей после подписи красовалась застенчивая 8 лет и 9 месяцев, словно это могло служить оправданием. После выпуска из Кембриджа он попал в журнал «Панч» и вскоре стал помощником редактора. До 1922 года Милн успел записать 18 пьес и 3 романа, в том числе «Детектив тайны Красного дома». Именно в этом издании он получил свой первый гонорар за литературное пародирование рассказов про Шерлока Холмса. Достаточно быстро сила печатного слова и острота языка превратили 24-летнего Милна из скучающего математика в ассистента редактора солидного журнала.
1: Литература помогла устроить и личную жизнь писателя. Крестницей редактора журнала Оуэна Симона была Дороти де Саленкурт, которая, как выяснилось впоследствии, часто читала статьи Милна и прониклась к нему глубокой симпатией. Поэтому, когда Алан начал свои ухаживания, почва для дальнейших шагов была уже готова. Неудивительно, что на предложение руки и сердца последовал незамедлительный утвердительный ответ. Однако романтическая история была безоблачной совсем недолго. Оказалось, богатые родители-аристократы прекрасно знали о вздорном характере дочери и только ждали удобного случая, чтобы отдать ее в хорошие руки. Подающий надежды журналист де-факто превратился в раба своей жены, изводивший его капризами и истериками. В своей статье «Алан Милн, Винни-Пух и прочие неприятности» журналист Барри Ганн утверждал: «Если бы Дафна, а так близки называли Дороти, капризно изогнув губки, потребовала, чтобы Алан прыгнул с крыши Лондонского собора Святого Павла, он бы, скорее всего, так и сделал. Во всяком случае, добровольцем на фронт, начавшийся через год после женитьбы Первой мировой войны, 32-летний Милн отправился исключительно потому, что жене ах как нравились офицеры в военной форме, наводнившие город. Но, как это часто бывает, вопреки колючему характеру супруги, Аллан питал к ней исключительную, абсолютную любовь. Разумеется, для нее это не было никаким обременением. Всего через несколько лет Дороти уехала в Америку вслед за своей новой любовью. Это был какой-то певец. А так как гастролирующим певцам тоже не очень хочется обременять себя, то супруга быстро вернулась обратно. Естественно, в свою настоящую семью, к мужу и их единственному ребенку.
0: Первая мировая война стала для Аллана травмой на всю жизнь. В 1914 году писатель отправился во Фландрию. Несмотря на то, что на фронте Аллан Милн провел относительно немного времени, он все же участвовал в крупных сражениях, таких как знаменитая битва на Соме, которую чаще называют просто «бойней». После войны писатель вернулся с тяжелой формой посттравматического стрессового расстройства, убежденным сторонником мира и долго лелеял мечту о пацифистском труде. Перспектива новой мировой бойни приводила его в ужас. В поисках успокоения писатель с семьей переехал в провинцию на ферму в Суссексе. Книга «Мир с честью» вышла в 1931 году. Это, однако, не помешало Аллану Милну стать капитаном британского отряда самообороны в 1939-м. Свой шаг он объяснял тем, что борьба с Гитлером, антихристом и крестоносцем против Бога – это правое дело. Есть мнение, что военный опыт Милна отразился даже в истории всеми любимого Мишки. Сторонники этой версии утверждают, что все ключевые персонажи книги метафорически отображают основные рода британских войск и их союзников в Европе. Сам Винни – бывалый сержант, разговаривающий очевидными фразами и бубнящий незатейливые песенки. Кролик – инженерные войска, суслик – сапер-подрывник, тигра – индийские подразделения и так далее.
1: Августа 1920 года у Милнов родился первенец – Кристофер Робин. Он стал единственным ребенком в семье. Малыша хотели назвать Биллом, но на семейном совете имя отвергли как не слишком официальное. Двойное имя – это результат компромисса. Каждый родитель дал свое. Долгое время мальчика называли Билли Мун, потому что тот никак не мог выговорить собственную фамилию Милн. Плюшевый медвежонок появился у Кристофера Робина уже в первый его день рождения. Популярную игрушку назвали популярным же именем Эдвард. Прототипом плюшевого пуха стала настоящая медведица по кличке Виннипег по названию штата Виннипег, или сокращенно Винни, которую сердобольный лейтенант канадской армии Гарри Колборн купил за $20 у охотника. Юная медведица даже стала неофициальным талисманом корпуса, в котором служил ее новый хозяин. Перед переброской на фронт Колборн пристроил Виннипег в лондонский зоопарк, где она прожила до 1934 года, находясь на довольствии ветеринарного корпуса. Медведица стала звездой зоопарка и любимицей всего Лондона. Ее характер был настолько покладистым, что дети спокойно дотрагивались до нее, кормили с руки и играли с ней. Неудивительно, что впечатлительный Кристофер Робин, познакомившись с медведицей, стал называть своего плюшевого медведя не Эдвардом, а Винни. С пухом тоже все просто. Так звали ручного лебедя, которого держали друзья семьи Милнов.
0: Но вернемся немного назад. В 20-х годах Милн стал одним из первых сценаристов молодого британского кинематографа. На его счету 4 фильма, копии которых сегодня хранятся в Британском институте кинематографии. Все творчество писателя до появления истории о Винни-Пухе – это сплошные, в основном удачные, литературные опыты. Именно он заменил тяжеловесную сатиру довоенного панча на легкий и тонкий юмор. Но в рамках сатиры ему стало тесно. И в то время, когда агент и издатель твердили, что он должен и дальше писать карикатуры и причудливые эссе для Панча, Милн взялся за детективные романы. Спустя пару лет эти же люди уверяли, что детективные романы – это его призвание. Алан Милн мог найти свою аудиторию в любом жанре. Все изменилось, когда свет увидела первая книга рассказов о Кристофере Робине и Винни-Пухе. Нельзя сказать, что перемены произошли в одночасье. В 1924-м, через 4 года после рождения сына Кристофера Робина, Милн выпустил в свет сборник детских стихотворений «Когда мы были маленькими», который иллюстрировал Эрнест Шепард. Как рассказывал сам Алан Милн, ему не приходилось ничего придумывать. Он просто наблюдал за собственным сыном и его играми.
1: Читатели познакомились с Винни-Пухом в канун Рождества 1925 года. Поначалу в лондонской газете была напечатана глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчелами. История имела огромный успех, и уже через год вышла первая книга о приключениях медвежонка с опилками в голове, которая так и называлась «Винни-Пух». За ней последовала еще одна под названием «Дом на пуховой опушке». «Я, собственно, ничего не придумывал, мне оставалось только описывать», – часто повторял Алан Милн. Действительно, литературный Кристофер Робин был им полностью списан с сына. Это касается не только имени, но и внешности. Почти все звери волшебной истории тоже имели игрушечных прототипов. Пятачка Кристоферу Робину подарили соседи, Иа-Иа купили родители. Ослик стал печальным персонажем уже после того, как малыш Милн оторвал ему хвост в процессе игры. Даже лес, в котором происходило действие сказки, реальный. И расположен он совсем недалеко от фермы, в которой жила семья Милнов. В этом лесу Билли Мун проводил много времени. Мальчик любил забираться на деревья и играть со своим любимым Мишкой. Там протекал сказочный ручеек, тянулись к небу те самые 6 сосен и бушевали заросли чертополоха, в который однажды упал Винни-Пух.

0: для Милна стал полнейшей неожиданностью фурор, произведенный этой сказкой. Его имя моментально стало известно всей Англии, а на страницах каждой газеты размещалась его фотография. История о медвежонке практически сразу была переведена на многие языки, и издатели, взбудораженные ее популярностью, требовали от Милна продолжения. Но в тот период заболел туберкулезом брат писателя Кеннет, и на лечение требовались немалые деньги. Поэтому вскоре была написана книга «Дом на пуховой опушке», ставшая последней сказкой из этого цикла. Сначала Милн был рад той популярности, которую принесла ему сказка про Винни-Пуха. Но вскоре заметил, что теперь он воспринимался не как писатель, способный создавать серьезные вещи, а лишь как автор веселых сказок про медведя. Пытаясь реабилитироваться, Милн написал несколько романов. «Фло и Мар», «Двое», «Очень недолгая сенсация». Но критики специально давали на них отрицательные рецензии с той целью, чтобы автор продолжал писать свои сказки.
1: Как и Артур Конан Дойль, попавший в плен к Шерлоку Холмсу, Алан Милн оказался в цепких лапках плюшевого медвежонка, им же созданного. До конца жизни и писатель, и его сын ненавидели Винни. Первый за то, что этот персонаж украл у него карьеру, а второй за украденное детство. Был еще один человек, который пожалел, что связался с Винни-Пухом – Эрнест Шепард. Его, блестящего карикатуриста и бесстрашного военного корреспондента, тоже до конца жизни воспринимали только как автора иллюстраций к детским книжкам. Вероятно, ни Милны, ни Шепард не смогли оценить то, что очевидно современным читателям. В период между двух мировых войн, когда рушились империи и распадались семьи, они создали сказку, свободную от политики и намеков на личные травмы. Сказку, в которой тепло и уютно, как в детской комнате. И именно за это ее так и любят читатели во всем мире.
0: В 1929 году ушел из жизни любимый брат Алана Кеннет. В его память Милнам была написана пьеса «Майкл и Мэри», которую через два года поставил один из театров Нью-Йорка. Представление прошло с большим успехом, но этот успех был последним в литературной карьере Милна. Во время Второй мировой войны писатель жил в своем имении, где предавался светлым воспоминаниям о детстве, о родителях, о брате. Там же была написана его автобиография, которую Милн назвал «Слишком поздно». Алан Александр Милн умер после продолжительной тяжелой болезни, вызванной перенесенным инсультом, от которого он так до конца и не оправился. Смерть писателя наступила 31 января 1956 года в Хартфилде. Похоронили отца Винни-Пуха на кладбище Хартфилда в Восточном Суссексе.
1: После окончания школы Милн-младший поступил в Кембридж, но случилось то, что его отец видел в своих самых страшных снах – новая мировая война. Учебу пришлось прервать. Кристофер Робин один, уже без Винни-Пуха и его друзей, отправился на настоящую войну. После военных ужасов Кристофер все-таки закончил учебу и потерялся. Очень долго юноша не мог найти свой путь, свое мироощущение. Профессии менялись, друзья и знакомые тоже, но отыскать себя он никак не мог. Впоследствии он скажет, что Алан Милн забрался туда, где он есть, встав на его детские плечи, что отец украл его имя, а вся слава заключалась лишь в том, чтобы быть его сыном. Ближе к 60 годам, совсем уже не мальчик, Кристофер Робин рассуждал о все еще юном Винни-Пухе, умершем отце и давно прошедшем детстве гораздо спокойнее. Так свидетельствуют те, кто знал его лично. Острая боль прошла, остались контуры воспоминаний. В 1981 году 61-летний Кристофер даже открыл в лондонском зоопарке памятник медведице Винни в натуральную величину.
0: К концу жизни Милна тираж сказок про Винни-Пуха составлял свыше 7 миллионов экземпляров. Но его книги для взрослых больше не переиздавались. Студия Уолта Диснея, выпустив несколько мультфильмов непосредственно по книге Алана Милна, впоследствии стала придумывать свои истории. Кристофер Робин считал, что стиль и сюжеты диснеевских мультфильмов не имеют никакого отношения к творению его отца. По поводу же советской экранизации на Западе тоже раздавались скептические голоса. Памела Треверс, автор книги о Мэри Поппинс, даже заявила: «Одному Богу известно, во что превратили Винни-Пуха эти русские. Но я точно знаю, они нарядили его комиссаром, нацепили на него патронтаж и сунули его в ботфорты». Однако созданные Федором Хитруком, Владимиром Зуйковым, Эдуардом Назаровым и озвученный Евгением Леоновым персонаж идейно и стилистически оказался гораздо ближе к оригиналу. Хотя Борис Захадер, выполнивший классический перевод истории «Медвежонка» на русский язык, сделал его гораздо более творческим персонажем, например, никаких сопелок и пыхтелок в оригинале не было, смыслового переиначивания героя не произошло. Дух Винни-Пуха был сохранен.
2: Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопелки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться, да.

0: 18 января, в день рождения папы, самого известного в мире медвежонка на родине Алана Милна, устраивают веселый праздник. Почитатели его творчества устраиваются поудобнее с книгами о Винни-Пухе, пьют чай с медом и вспоминают похождения любимого героя. А на реке Темзе в Оксфордшире даже проводят ежегодный чемпионат мира по пустякам. В последние годы хэштег «Винни де Пух» активно используется и в соцсетях для празднования этого дня. Вы слушали подкаст «Истории, меняющие мир». До новых встреч, дорогие друзья!
1: У тебя есть зонтик?
2: Зонтик?
1: Видишь ли, я как раз подумал, а не захватить ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать.
2: Ага.
3: Куда идем мы с пяточком?
2: Большой, большой секрет!
3: И не расскажем мы о нем уме и не...
1: Да. Подержи. Теперь я совсем как настоящая черная тучка.
3: Куда идем мы с пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы...

Даты согласуют 1 июля в Совете министров, сообщает Ле Фигаро со ссылкой на источники. Согласно французской конституции, голосование должно состояться за 20-35 дней до истечения мандата действующего президента. Полномочия Эммануэля Макрона официально завершатся в полночь 14 мая 2027 года. Как поясняет Эс-Франс, выбор именно этих дат также обусловлен стремлением властей минимизировать влияние весенних школьных каникул на явку избирателей. Если во время первого тура каникулы будут продолжаться в большинстве регионов, то ко второму туру они завершатся практически на всей территории Франции, и большинство уехавших граждан успеет вернуться домой. Официальный список кандидатов правительство обнародует не позднее 26 марта 2027 года. О намерениях баллотироваться заявили бывший глава МВД Брюно Ретайо, лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, экс-премьеры Габриэль Атали и Эдуар Филипп, а также бывший президент Франсуа Олан. Сам Эммануэль Макрон по закону не имеет права баллотироваться на третий срок подряд. Монголия ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири-2» на Восточном экономическом форуме в сентябре. Об этом заявил торговый представитель Монголии в Российской Федерации Нинж Дембарел в разговоре с агентством РИА Новости. По словам торгпреда, Москва и Пекин согласовывают технические детали проекта, включая объемы поставок, ценообразование и сроки реализации. Монголия уже завершила все подготовительные этапы и приняла необходимые решения на уровне правительства, парламента и президента. Проект «Сила Сибири-2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью в 50 миллиардов кубометров в год, а также транзитной ветки «Союз-Восток» через Монголию. Верховный суд США подтвердил, что люди, появившиеся на свет на территории Соединенных Штатов, имеют право на автоматическое получение гражданства. Президент Дональд Трамп пытался своим указом это право отменить. Большинство из пяти судей постановило, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку Конституции страны. Председатель суда Джон Робертс присоединился к мнениям судей Сони Сотомайор, Елены Каган, Эми Коннет Барретт и Кетанджи Браун-Джексон, признав, что соответствующая политика была незаконной. Судья Брэд Кавано согласился с итоговым решением, но в отдельном мнении указал, что не считает указ нарушающим 14-ю поправку, хотя, по его словам, он противоречит федеральному закону. Вскоре пользоваться WhatsApp можно будет без обязательного указания номера телефона. Сообщения о бронировании имени пользователя для профиля уже начали рассылать. Американская компания Meta с понедельника 29 июня начала процесс регистрации и резервирования уникальных имен пользователей для своих клиентов. В соответствии с этим планом, пользователи после запуска новой функции, которая должна быть полностью внедрена до конца 2026 года, смогут общаться друг с другом в WhatsApp, не делясь номером мобильного телефона. Цель этого изменения – повысить уровень конфиденциальности пользователей, особенно в случаях, когда людей добавляют в новые группы или чаты, либо когда они получают сообщения от неизвестных контактов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в июле после проведения чемпионата мира по футболу власти страны запустят широкое общественное обсуждение вопроса использования несовершеннолетними искусственного интеллекта и социальных сетей. Она отметила, что к процессу обсуждения привлекут специалистов в области здравоохранения, членов Конгресса, СМИ, общественные организации, родителей школьников, сообщает Эль Универсаль. В результате на национальном уровне могут быть приняты ограничения на использование мобильных телефонов в школах. Кроме того, Клаудия Шейнбаум считает необходимым проконсультировать семьи по вопросам развития искусственного интеллекта. Она также назвала важным начало процесса регулирования в этой области без применения цензуры. 17 июня президент Мексики выражала обеспокоенность по поводу количества времени, которое дети и подростки проводят за просмотром видео в соцсетях.

0: Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

ночь с 30 июня на 1 июля состоялся ряд матчей 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Результаты таковы. Кот-д'Ивуар, Норвегия 1-2. Франция, Швеция 3-0. Мексика, Эквадор 2-0. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки США, Канада и Мексика получили автоматическое право участия. Остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счетом 3-3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины. Сборная Мексики вышла во второй раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. Команда тренера Хавьера Агирре обыграла Эквадор 2-0 в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Это первая победа мексиканцев на стадии плей-офф с домашнего чемпионата мира 1986 года. Тогда обыграли Болгарию 2-0 в 1/8 финала. После выхода в четвертьфинал на том турнире у сборной была серия из 7 поражений на стадии плей-офф. Сборная была отстранена от участия в чемпионате мира 1990 года, а на чемпионате мира 2022 не вышла из группы. Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Бекасесе высказался о вылете с чемпионата мира 2026 после поражения от Мексики в 1/16 финала. «В первом тайме нас переиграли, потом мы боролись, но так и не смогли забить тот гол, который бы придал нам уверенности. Я благодарен всем игрокам и стране за этот путь и это приключение, которое мы пережили вместе с ними. Я просто хочу сказать спасибо», — заявил Бекасесе.

песня по заявке. Вы слушаете программу «Песня по заявке» – место, где звучат самые искренние чувства и самые важные слова, которые иногда сложно сказать лично. Сегодняшний привет особенный. Он прилетел к нам от человека, который хочет передать тепло, несмотря на расстояние, время и, возможно, даже недосказанность. Хочу передать привет и сказать, что, несмотря ни на что, ты остаешься важным человеком в моей жизни. Иногда слова приходят слишком поздно, иногда мы не находим в себе смелости сказать их вовремя, но чувства, они никуда не исчезают. Пусть эта песня напомнит тебе о теплых моментах, о том, что было по-настоящему искренним. Когда мы чаще оглядываемся назад, вспоминаем, чувствуем глубже. И именно в такие моменты особенно ясно понимаешь, кто был рядом и что действительно важно. Для вас звучит песня, которая давно стала символом тихой грусти и нежной ностальгии. Медленно уходит осень группы «Ласковый май». Оставайтесь с нами и берегите то, что по-настоящему ценно.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروسته با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.
2: Мобильный подход к креативным новостям.
3: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
4: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 30 июня под руководством президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. Открывая заседание, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил выдающиеся заслуги покойного председателя Горно-Абадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота, тело которого утром 30 июня было обнаружено в реке Пянж, и в память об этом преданном сыне родине объявил минуту молчания. Далее участники заседания заслушали доклад министра сельского хозяйства Курбона Хакимзода о государственной программе инновационного развития хлопководческой отрасли Республики Таджикистан на 2026-2030 годы. Было подчеркнуто, что программа разработана с учетом важной роли хлопководства в обеспечении занятости населения, производстве сырья для развития легкой и пищевой промышленности, увеличении объемов экспорта продукции, а также внедрении механизмов, направленных на обеспечение устойчивого развития хлопководческой отрасли. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Исламской Республике Иран Низомедин Зухиди 29 июня провел встречу с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Собхани. Как сообщает агентство Ховар, в ходе встречи были рассмотрены вопросы двусторонних отношений между Таджикистаном и Ираном, представляющие взаимный интерес. Также стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и обмене делегациями по различным направлениям. С 1 по 3 июля в связи с выпадением осадков в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Сагдийской Хатлонской области сохраняется угроза оселевых явлений локального характера. Об этом сообщает агентство Ховар. Со 2 по 4 июля в городах и районах Хатлонской области, районах республиканского подчинения и Душанбе в связи с метеорологическими факторами ожидается повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха взвешенными частицами. Гражданам рекомендуется в таких неблагоприятных погодных условиях принять меры предосторожности. Это были главные новости к этому часу.
3: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
7: Когда мокрота решил остаться надолго?
6: Бро, пора звать Ламбратин!
7: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: событийный маршрут.
1: Когда мы говорим о мире, важно не только декларировать ценности, но и показывать, как они работают в реальной жизни. В 2027 году Душанбе примет конференцию, которая станет стартом международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений. О смысле и задачах этой конференции расскажет моя коллега Ирина Умарова.
2: Под шум улиц Душанбе, проезжающих машин, голоса прохожих, приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне радио Садое Душанбе. Душанбе готовится к событию, которое выходит далеко за пределы одной страны. В 2027 году здесь пройдет международная конференция высокого уровня, приуроченная сразу к двум важным поводам – 30-летию Дня национального единства и официальному старту международного десятилетия укрепления мира для будущих поколений, который пройдет с 2027 по 2036 годы. Именно об этом говорится в поздравительном послании президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Инициатива Таджикистана получила поддержку Генеральной Ассамблеи ООН. Была принята специальная резолюция. Для Душанбе это не только признание, но и возможность показать собственный опыт, как в многонациональной стране сохраняют мир, диалог и уважение к многообразию. Слова президента особенно точно передают смысл этой работы. Он отметил важность передачи будущим поколениям ценностей мира, толерантности, культуры диалога и уважения к многообразию. Это не абстрактные понятия, а то, что ежедневно проявляется в жизни общества, в школах, на улицах, в семьях. Конференция пройдет при сотрудничестве с ООН и государствами-партнерами. Ожидается, что на ней обсудят практические шаги, как укреплять мир на местном и международном уровне, как вовлекать молодежь и поддерживать межпоколенческий диалог. Конференция пройдет при сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Ее задача – это перевести ценности в практические шаги. Эксперты будут говорить о культуре диалога, толерантности, как я уже сказала выше, и, конечно же, символично, что все это происходит в год 30-летия Дня национального единства. Юбилей станет не просто поводом для праздника, а поводом для серьезного разговора о будущем. Для Таджикистана тема мира и единства всегда была не только внутренней, но и международной повесткой. Мы не просто говорим о мире, мы показываем, как он строится, и проведение такой конференции именно в Душанбе подчеркивает, наш опыт важен не только для нас, но и для других стран. Особенно сейчас, когда диалог между поколениями становится все сложнее. Десятилетие дает нам долгосрочный горизонт планирования. Не сделаем и забудем, а именно строим и передаем дальше. С вами была Ирина Умарова, а теперь новый голос, новые краски нашего эфира. Слово в студии у Тимура Бандишоева. Оставайтесь с нами.
1: Спасибо Ирине Умаровой, и именно с ней мы будем следить за подготовкой конференции и разбирать самые важные темы в ближайших выпусках. А пока запомните, 2027 год – это не просто дата, это приглашение к разговору о том, какой мир мы хотим оставить детям. О том, как сохранить самое ценное – согласие, уважение и возможность жить спокойно.
0: Событийный маршрут.

изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко» – место, где английский становится понятным через музыку. Сегодня у нас очень теплая и душевная песня «Isn't she lovely» Стиви Уандера. Она посвящена его новорожденной дочери, и в ней простые, но очень живые английские фразы. Давайте разберем ее вместе.

Isn't she lovely? Разве она не прекрасна? Обратите внимание, isn't she? Это вопрос с оттенком восхищения. Так можно сказать не только о человеке.

Isn't she wonderful? Разве она не чудесная? Isn't she precious? Разве она не драгоценная? Слова lovely, wonderful, precious все означают что-то очень хорошее, но с разными оттенками. Lovely – милый, очаровательный. Wonderful – замечательный. Precious – буквально драгоценный, очень ценный эмоционально.

Эта песня – отличный пример того, как простой английский может передавать очень глубокие чувства. И пусть английский становится частью вашей жизни, легко и с удовольствием. До встречи в следующем выпуске.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Аллегра Гудман, «Изола». Новая книга Аллегры Гудман, основанная на реальной истории, рассказывает о сироте Маргарите де Ларок. После смерти родителя она неожиданно становится единственной наследницей старинного аристократического рода. У нее нет ни родных, ни друзей. Оставшись одна, девятилетняя девочка тихо живет в собственном замке с тремя служанками и няней, пока на его пороге не объявляется Жан-Франсуа де Роберваль, циничный фаворит короля и кузен Маргариты, который становится ее опекуном. Постепенно, растратив все ее немалое состояние, он заставляет 15-летнюю девушку отправиться вместе с ним в плавание к берегам Канады на освоение Новой Франции. Маргарита вынуждена согласиться и оказывается на корабле Роберваля вместе со своим возлюбленным. В море девушку и ее спутника внезапно обвиняют в предательстве, которого они не совершали, и оставляют на необитаемом острове, который и островом-то назвать сложно – скалистый клочок суши, без названия, обозначенный на картах «Изола», то есть «Земля». Наследница аристократического рода Деларок оказывается один на один с северной стихией. Маргарите и ее возлюбленному неоткуда ждать помощи. Поняв, что ее волю и характер не подавить, опекун решил избавиться от девушки. Ей остается только одно – выживать. Гейл Левин, Ли Краснер, биография. Ли Краснер – американская художница и одна из ключевых фигур абстрактного экспрессионизма 20 века. В своей книге искусствовед Гейл Левин показывает, что при жизни Краснер оказывалась в еще более невыгодном положении, чем другие художницы ее поколения. Препятствием были не только гендерные предрассудки, но и статус миссис Джексон Поллок, сводивший ее роль к жене гения. Это исследование выходит за рамки традиционной биографии. Здесь рассказывается не только история становления младшей дочери еврейских эмигрантов из Бруклина, но и история союза двух художников, одновременно продуктивного и разрушительного, а также подробно рассматриваются ключевые этапы творчества Ли Краснер. Селин Денджан «Колодец смерти». Когда правде требуется 20 лет, чтобы всплыть на поверхность, желание мести становится разрушительным. После внезапного нападения Валериана Дюкуинг приходит в себя в собственном доме. Скованная искусно переплетенными ремнями, она лежит в ванной. Кран открыта, вода, медленно поднимаясь, уже достигает ее подбородка. И в это время кто-то шепчет ей на ухо. «Прежде чем ты умрешь, я расскажу тебе одну историю». Валериане повезло. Внезапный приезд курьера спугнул преступника, но прежде чем скрыться, тот нанес на плитку странную надпись. Майор Луиза Коман опасается, что покушение на Дюкуинг станет началом серии преступлений. И, увы, ее опасения не напрасны. Чтобы найти убийцу, она вступает в гонку со смертью, терзаемая вопросами. Кто станет следующей жертвой и почему? Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Два тура президентских выборов во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Даты согласуют 1 июля в Совете министров, сообщает Ле Фигаро со ссылкой на источники. Согласно французской конституции, голосование должно состояться за 20-35 дней до истечения мандата действующего президента. Полномочия Эммануэля Макрона официально завершатся в полночь 14 мая 2027 года. Как поясняет Эс-Франс, выбор именно этих дат также обусловлен стремлением власти минимизировать влияние весенних школьных каникул на явку избирателей. Если во время первого тура каникулы будут продолжаться в большинстве регионов, то ко второму туру они завершатся практически на всей территории Франции, и большинство уехавших граждан успеет вернуться домой. Официальный список кандидатов правительство обнародует не позднее 26 марта 2027 года. О намерениях баллотироваться заявили бывший глава МВД Брюно Ретайо, лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, экс-премьеры Габриэль Аттали и Эдуард Филипп, а также бывший президент Франсуа Олан. Сам Эммануэль Макрон по закону не имеет права баллотироваться на третий срок подряд. Монголия ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири-2» на Восточном экономическом форуме в сентябре. Об этом заявил торговый представитель Монголии в Российской Федерации Нинж Дембарел в разговоре с агентством РИА Новости. По словам торгпреда, Москва и Пекин согласовывают технические детали проекта, включая объемы поставок, ценообразование и сроки реализации. Монголия уже завершила все подготовительные этапы и приняла необходимые решения на уровне правительства, парламента и президента. Проект «Сила Сибири-2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью в 50 миллиардов кубометров в год, а также транзитной ветки «Союз-Восток» через Монголию. Верховный суд США подтвердил, что люди, появившиеся на свет на территории Соединенных Штатов, имеют право на автоматическое получение гражданства. Президент Дональд Трамп пытался своим указом это право отменить. Большинство из пяти судей постановило, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку Конституции страны. Председатель суда Джон Робертс присоединился к мнениям судей Сони Сотомайор, Елены Каган, Эми Коннет Барретт и Кетанджи Браун Джексон, признав, что соответствующая политика была незаконной. Судья Брэд Кавано согласился с итоговым решением, но в отдельном мнении указал, что не считает указ нарушающим 14-ю поправку, хотя, по его словам, он противоречит федеральному закону. Вскоре пользоваться WhatsApp можно будет без обязательного указания номера телефона. Сообщения о бронировании имени пользователя для профиля уже начали рассылать. Американская компания Meta с понедельника 29 июня начала процесс регистрации и резервирования уникальных имен пользователей для своих клиентов. В соответствии с этим планом, пользователи после запуска новой функции, которая должна быть полностью внедрена до конца 2026 года, смогут общаться друг с другом в WhatsApp, не делясь номером мобильного телефона. Цель этого изменения – повысить уровень конфиденциальности пользователей, особенно в случаях, когда людей добавляют в новые группы или чаты, либо когда они получают сообщения от неизвестных контактов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в июле после проведения чемпионата мира по футболу власти страны запустят широкое общественное обсуждение вопроса использования несовершеннолетними искусственного интеллекта и социальных сетей. Она отметила, что к процессу обсуждения привлекут специалистов в области здравоохранения, членов Конгресса, СМИ, общественные организации, родителей школьников, сообщает «Эль Универсаль». В результате на национальном уровне могут быть приняты ограничения на использование мобильных телефонов в школах. Кроме того, Клаудия Шейнбаум считает необходимым проконсультировать семьи по вопросам развития искусственного интеллекта. Она также назвала важным начало процесса регулирования в этой области без применения цензуры. 17 июня президент Мексики выражала обеспокоенность по поводу количества времени, которое дети и подростки проводят за просмотром видео в соцсетях.

0: Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня». Пространство, где запахи превращаются в истории. Сегодня говорим о парфюмерном доме «Диор» и одном из самых узнаваемых ароматов в мире «Жадор Диор». История «Жадор» начинается в 1999 году. Именно тогда парфюмер Калис Беккер создала аромат, который должен был стать воплощением современной женственности. Не строгой и недосягаемой, а живой, сияющей и многогранной. Интересно, что задача была непростой. Дом Диор хотел аромат, который объединит классическую цветочную роскошь и легкость нового времени. В результате появилась композиция, которую часто называют «цветочным букетом света». В основе аромата гармония сразу нескольких цветов. Жасмин придает глубину и чувственность. Роза – мягкость и романтику. Иланг-иланг – теплое, почти солнечное звучание. Но главное – баланс. Ни одна нота не доминирует. Они словно переплетаются, создавая ощущение золотого сияния. Отдельного внимания заслуживает и флакон. Его форма вдохновлена силуэтами античных амфор и украшениями древних цивилизаций. Изящная золотая шея флакона стала символом роскоши и женственности, узнаваемым с первого взгляда. Со временем Жадор стал не просто ароматом, а настоящей иконой. Его лицо актриса Шарлиз Терон воплощает ту самую идею – уверенность, сияние и свободу быть собой. Интересный факт. При создании аромата парфюмер стремилась избежать тяжелой классики, характерной для многих цветочных духов прошлого. Вместо этого Жадор звучит воздушно и современно, как будто аромат движется вместе с вами.

Именно поэтому он подходит для разных моментов жизни. Утро – для легкого настроения, день – для уверенности, вечер – для элегантности без излишней громкости. «Жадор» – это не просто парфюм, это история о том, как классика может звучать по-новому. С вами была программа «Аромат дня». Оставайтесь на волне вдохновения и выбирайте ароматы, которые рассказывают вашу историю. «Аромат дня».

Просто музыка на 102 и 2 FM. Крис Фивис, Джулиет. В эфире «Просто музыка» – программа, где слова уступают место ощущениям. Иногда не нужно объяснять, не нужно искать смысл, достаточно просто остановиться и услышать. Сегодня именно такой момент. Эта музыка – как воспоминание, которое невозможно до конца вспомнить, как встреча, которая оставила больше чувства, чем слов. В ней нет спешки, только движение, мягкое, почти невесомое. Каждый услышит здесь свое. Для кого-то это про нежность, для кого-то про тихую грусть. А может быть, про то, что уже не вернуть, но можно сохранить внутри. Иногда музыка говорит за нас точнее, чем мы сами. Позвольте себе просто быть в этом звучании. Без анализа, без ожиданий. Просто музыка. И пусть сейчас все лишнее отойдет на второй план, оставляя только то, что действительно важно чувствовать. Мы не всегда можем выбрать, что происходит в жизни, но можем выбрать, как это проживать. Иногда достаточно вот таких нескольких минут, чтобы снова услышать себя. Берегите свои ощущения.

0: Просто музыка на 102.2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. В рамках заседания группы стран-членов Всемирного банка и Международного валютного фонда, проходящего в Ташкенте, состоялась встреча министра финансов Республики Таджикистан Файзидина Кахорзода и председателя Национального банка Таджикистана Фирдавса Толибзода с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Бо Ли. Файзидин Кахорзода представил подробную информацию о текущем состоянии национальной экономики и основных направлениях экономической и финансовой политики Таджикистана. Было отмечено, что в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, в частности при реализации программы координации политики, Республика Таджикистан достигла значительных результатов в совершенствовании управления государственными финансами, укреплении прозрачности, повышении эффективности управления государственным долгом и проведении структурных реформ. Также 29 июня министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахорзода принял участие в дискуссии высокого уровня под названием «Региональная взаимосвязанность, сотрудничество, инвестиции частного сектора и свободная торговля». Файзидин Кахорзода отметил, что правительство Республики Таджикистан придает первостепенное значение расширению регионального экономического сотрудничества, улучшению инвестиционного климата, развитию партнерства государства и частного сектора, а также укреплению международной торговли. В этом направлении взаимодействие со Всемирным банком, Международным валютным фондом и другими партнерами по развитию имеет важное значение для реализации экономических реформ и достижения устойчивого социально-экономического развития республики. Под председательством руководства Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан состоялась встреча с представителями катарской компании «Артик», сообщает агентство «Ховар». Стороны обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных проектов в сфере туризма, гостиничной инфраструктуры и недвижимости, а также возможности привлечения катарских инвестиций в экономику Республики Таджикистан. Во встрече также приняло участие руководство государственного унитарного предприятия «Таджинвест», которая представила инвестиционный потенциал страны и выразила готовность к дальнейшему взаимодействию с зарубежными партнерами в реализации взаимовыгодных проектов. Таджикистан получил прямой доступ к ресурсам Зеленого климатического фонда, что позволит стране самостоятельно привлекать грантовое финансирование для реализации национальных климатических проектов. Как сообщает агентство «Ховар», новый механизм открывает возможности для финансирования проектов по адаптации к изменению климата, развитию устойчивой инфраструктуры, сохранению экосистемы, управлению водными ресурсами. В настоящее время при поддержке Зеленого климатического фонда в Таджикистане реализуется 9 проектов и программ, а также ведется подготовка новых инициатив, направленных на повышение климатической устойчивости страны. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.

истории, меняющие мир. У всего в нашем мире есть своя история. Она может быть короткой или длинной, с виду непримечательной, но если копнуть поглубже, крайне захватывающей. В каждом предмете, в каждом человеке, в каждом месте скрыта своя уникальная летопись, полная неожиданных поворотов, интересных фактов и удивительных находок. Именно это делает наш мир таким богатым и разнообразным, где каждый шаг может привести к новым открытиям и приключениям.

0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Истории, меняющие мир» с Мариной Рожкиной и Тимуром Бандишоевым. Он начал публиковаться 8 лет, писал рассказы, романы, юмористические статьи и даже стихи. Но всемирную известность ему принес маленький Мишка, история которого покорила миллионы детских и взрослых сердец по всему миру. В нашем сегодняшнем подкасте популярный английский писатель Алан Милн и его неуклюжий Винни-Пух.
1: января 1882 года в столице Британии, Лондоне, в семье Джона и Сары Мари Милн появился на свет сын Алан Александр. Он был третьим, самым младшим ребенком. Кроме него супруги воспитывали двух его старших братьев. Родители мальчиков были высокообразованными, интеллигентными людьми, стремящимися, согласно британским традициям, дать детям достойное образование. Алан боготворил отца и считал его идеалом. Он был лучшим из людей, самым добрым, самым надежным. В наших глазах он был почти равен Господу, если бы не застенчивость, которую редко приписывают Спасителю, и веселость, которой его награждают еще реже, вспоминал позже Алан. Отец владел частной школой, в которой и обучались его сыновья. В этой же школе преподавал будущий знаменитый фантаст Герберт Уэллс, учитель Алана. Милн однажды назовет Уэллса выдающимся писателем и преданным другом. Также одним из его близких друзей был Джеймс Барри, будущий папа Питера Пэна.
0: В возрасте 12 лет Милна отдали в Вестминстерскую школу, а после ее окончания в Тринити-колледж в Кембридже. Упор в этом учебном заведении делался на математику, поэтому за все время учебы студенты не написали ни одного сочинения. Математика хотя и интересовала Алана, но не настолько, чтобы посвятить ей всю жизнь. Ему больше нравилась литература, а еще молодой человек хотел непременно писать сам. И первый свой текст, репортаж с футбольного матча, опубликовал 8 лет и 9 месяцев. По этому поводу Алан говорил: «Моим первым вкладом в английскую словесность стал репортаж с футбольного матча. Сегодня я не устаю твердить молодым писателям, что важен лишь текст, а знакомство с издателем не имеет значения. Но если вам нет 10, не помешает быть создателем на короткой ноге». Знакомство с отцом открыло мне двери в школьный журнал «Хенли Хаус», а под первой статьей после подписи красовалась застенчивая 8 лет и 9 месяцев, словно это могло служить оправданием. После выпуска из Кембриджа он попал в журнал «Панч» и вскоре стал помощником редактора. До 1922 года Милн успел записать 18 пьес и 3 романа, в том числе «Детектив тайны Красного дома». Именно в этом издании он получил свой первый гонорар за литературное пародирование рассказов про Шерлока Холмса. Достаточно быстро сила печатного слова и острота языка превратили 24-летнего Милна из скучающего математика в ассистента редактора солидного журнала.
1: Литература помогла устроить и личную жизнь писателя. Крестницей редактора журнала Оуэна Симона была Дороти де Селинкурт, которая, как выяснилось впоследствии, часто читала статьи Милна и прониклась к нему глубокой симпатией. Поэтому, когда Алан начал свои ухаживания, почва для дальнейших шагов была уже готова. Неудивительно, что на предложение руки и сердца последовал незамедлительный утвердительный ответ. Однако романтическая история была безоблачной совсем недолго. Оказалось, богатые родители-аристократы прекрасно знали о вздорном характере дочери и только ждали удобного случая, чтобы отдать ее в хорошие руки. Подающий надежды журналист де-факто превратился в раба своей жены, изводивший его капризами и истериками. В своей статье «Алан Милн, Винни-Пух и прочие неприятности» журналист Барри Ганн утверждал: «Если бы Дафна, а так близкие называли Дороти, капризно изогнув губки, потребовала, чтобы Алан прыгнул с крыши Лондонского собора Святого Павла, он бы, скорее всего, так и сделал. Во всяком случае, добровольцем на фронт, начавшийся через год после женитьбы Первой мировой войны, 32-летний Милн отправился исключительно потому, что жене ах как нравились офицеры в военной форме, наводнившие город. Но, как это часто бывает, вопреки колючему характеру супруги, Аллан питал к ней исключительную, абсолютную любовь. Разумеется, для нее это не было никаким обременением. Всего через несколько лет Дороти уехала в Америку вслед за своей новой любовью. Это был какой-то певец. А так как гастролирующим певцам тоже не очень хочется обременять себя, то супруга быстро вернулась обратно. Естественно, в свою настоящую семью, к мужу и их единственному ребенку.
0: Первая мировая война стала для Аллана травмой на всю жизнь. В 1914 году писатель отправился во Фландрию. Несмотря на то, что на фронте Аллан Милн провел относительно немного времени, он все же участвовал в крупных сражениях, таких как знаменитая битва на Соме, которую чаще называют просто бойней. После войны писатель вернулся с тяжелой формой посттравматического стрессового расстройства, убежденным сторонником мира и долго лелеял мечту о пацифистском труде. Перспектива новой мировой бойни приводила его в ужас. В поисках успокоения писатель с семьей переехал в провинцию на ферму в Суссексе. Книга «Мир с честью» вышла в 1931 году. Это, однако, не помешало Аллану Милну стать капитаном британского отряда самообороны в 1939-м. Свой шаг он объяснял тем, что борьба с Гитлером, антихристом и крестоносцем против Бога – это правое дело. Есть мнение, что военный опыт Милна отразился даже в истории всеми любимого Мишки. Сторонники этой версии утверждают, что все ключевые персонажи книги метафорически отображают основные рода британских войск и их союзников в Европе. Сам Винни – бывалый сержант, разговаривающий очевидными фразами и бубнящий незатейливые песенки. Кролик – инженерные войска, суслик – сапер-подрывник, тигра – индийские подразделения и так далее.
1: августа 1920 года у Милнов родился первенец – Кристофер Робин. Он стал единственным ребенком в семье. Малыша хотели назвать Биллом, но на семейном совете имя отвергли как не слишком официальное. Двойное имя – это результат компромисса. Каждый родитель дал свое. Долгое время мальчика называли Билли Мун, потому что тот никак не мог выговорить собственную фамилию Милн. Плюшевый медвежонок появился у Кристофера Робина уже в первый его день рождения. Популярную игрушку назвали популярным же именем Эдвард. Прототипом плюшевого пуха стала настоящая медведица по кличке Виннипег по названию штата Виннипег, или сокращенно Винни, которую сердобольный лейтенант канадской армии Гарри Колборн купил за $20 у охотника. Юная медведица даже стала неофициальным талисманом корпуса, в котором служил ее новый хозяин. Перед переброской на фронт Колборн пристроил Виннипег в лондонский зоопарк, где она прожила до 1934 года, находясь на довольствии ветеринарного корпуса. Медведица стала звездой зоопарка и любимицей всего Лондона. Ее характер был настолько покладистым, что дети спокойно дотрагивались до нее, кормили с руки и играли с ней. Неудивительно, что впечатлительный Кристофер Робин, познакомившись с медведицей, стал называть своего плюшевого медведя не Эдвардом, а Винни. С пухом тоже все просто. Так звали ручного лебедя, которого держали друзья семьи Милнов.
0: Но вернемся немного назад. В 20-х годах Милн стал одним из первых сценаристов молодого британского кинематографа. На его счету 4 фильма, копии которых сегодня хранятся в Британском институте кинематографии. Все творчество писателя до появления истории о Винни-Пухе – это сплошные, в основном удачные, литературные опыты. Именно он заменил тяжеловесную сатиру довоенного панча на легкий и тонкий юмор. Но в рамках сатиры ему стало тесно. И в то время, когда агент и издатель твердили, что он должен и дальше писать карикатуры и причудливые эссе для Панча, Милн взялся за детективные романы. Спустя пару лет эти же люди уверяли, что детективные романы – это его призвание. Алан Милн мог найти свою аудиторию в любом жанре. Все изменилось, когда свет увидела первая книга рассказов о Кристофере Робине и Винни-Пухе. Нельзя сказать, что перемены произошли в одночасье. В 1924-м, через 4 года после рождения сына Кристофера Робина, Милн выпустил в свет сборник детских стихотворений «Когда мы были маленькими», который иллюстрировал Эрнест Шепард. Как рассказывал сам Алан Милн, ему не приходилось ничего придумывать. Он просто наблюдал за собственным сыном и его играми.
1: Читатели познакомились с Винни-Пухом в канун Рождества 1925 года. Поначалу в лондонской газете была напечатана глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчелами. История имела огромный успех, и уже через год вышла первая книга о приключениях медвежонка с опилками в голове, которая так и называлась «Винни-Пух». За ней последовала еще одна под названием «Дом на пуховой опушке». «Я, собственно, ничего не придумывал, мне оставалось только описывать», – часто повторял Алан Милн. Действительно, литературный Кристофер Робин был им полностью списан с сына. Это касается не только имени, но и внешности. Почти все звери волшебной истории тоже имели игрушечных прототипов. Пятачка Кристоферу Робину подарили соседи, Иа-Иа купили родители. Ослик стал печальным персонажем уже после того, как малыш Милн оторвал ему хвост в процессе игры. Даже лес, в котором происходило действие сказки, реальный. И расположен он совсем недалеко от фермы, в которой жила семья Милнов. В этом лесу Билли Мун проводил много времени. Мальчик любил забираться на деревья и играть со своим любимым Мишкой. Там протекал сказочный ручеек, тянулись к небу те самые 6 сосен и бушевали заросли чертополоха, в который однажды упал Винни-Пух.

0: для Милна стал полнейшей неожиданностью фурор, произведенный этой сказкой. Его имя моментально стало известно всей Англии, а на страницах каждой газеты размещалась его фотография. История о медвежонке практически сразу была переведена на многие языки, и издатели, взбудораженные ее популярностью, требовали от Милна продолжения. Но в тот период заболел туберкулезом брат писателя Кеннет, и на лечение требовались немалые деньги. Поэтому вскоре была написана книга «Дом на пуховой опушке», ставшая последней сказкой из этого цикла. Сначала Милн был рад той популярности, которую принесла ему сказка про Винни-Пуха. Но вскоре заметил, что теперь он воспринимался не как писатель, способный создавать серьезные вещи, а лишь как автор веселых сказок про медведя. Пытаясь реабилитироваться, Милн написал несколько романов. «Фло и Мар», «Двое», «Очень недолгая сенсация». Но критики специально давали на них отрицательные рецензии с той целью, чтобы автор продолжал писать свои сказки.
1: Как и Артур Конан Дойль, попавший в плен к Шерлоку Холмсу, Алан Милн оказался в цепких лапках плюшевого медвежонка, им же созданного. До конца жизни и писатели, и его сын ненавидели Винни. Первый за то, что этот персонаж украл у него карьеру, а второй за украденное детство. Был еще один человек, который пожалел, что связался с Винни-Пухом – Эрнест Шепард. Его, блестящего карикатуриста и бесстрашного военного корреспондента, тоже до конца жизни воспринимали только как автора иллюстраций к детским книжкам. Вероятно, ни Милны, ни Шепард не смогли оценить то, что очевидно современным читателям. В период между двух мировых войн, когда рушились империи и распадались семьи, они создали сказку, свободную от политики и намеков на личные травмы. Сказку, в которой тепло и уютно, как в детской комнате. И именно за это ее так и любят читатели во всем мире.
0: В 1929 году ушел из жизни любимый брат Алана Кеннет. В его память Милном была написана пьеса «Майкл и Мэри», которую через два года поставил один из театров Нью-Йорка. Представление прошло с большим успехом, но этот успех был последним в литературной карьере Милна. Во время Второй мировой войны писатель жил в своем имении, где предавался светлым воспоминаниям о детстве, о родителях, о брате. Там же была написана его автобиография, которую Милн назвал «Слишком поздно». Алан Александр Милн умер после продолжительной тяжелой болезни, вызванной перенесенным инсультом, от которого он так до конца и не оправился. Смерть писателя наступила 31 января 1956 года в Хартфилде. Похоронили отца Винни-Пуха на кладбище Хартфилда в Восточном Суссексе.
1: После окончания школы Милн-младший поступил в Кембридж, но случилось то, что его отец видел в своих самых страшных снах – новая мировая война. Учебу пришлось прервать. Кристофер Робин один, уже без Винни-Пуха и его друзей, отправился на настоящую войну. После военных ужасов Кристофер все-таки закончил учебу и потерялся. Очень долго юноша не мог найти свой путь, свое мироощущение. Профессии менялись, друзья и знакомые тоже, но отыскать себя он никак не мог. Впоследствии он скажет, что Алан Милн забрался туда, где он есть, встав на его детские плечи, что отец украл его имя, а вся слава заключалась лишь в том, чтобы быть его сыном. Ближе к 60 годам, совсем уже не мальчик, Кристофер Робин рассуждал о все еще юном Винни-Пухе, умершем отце и давно прошедшем детстве гораздо спокойнее. Так свидетельствуют те, кто знал его лично. Острая боль прошла, остались контуры воспоминаний. В 1981 году 61-летний Кристофер даже открыл в лондонском зоопарке памятник медведице Винни в натуральную величину.
0: К концу жизни Милна тираж сказок про Винни-Пуха составлял свыше 7 миллионов экземпляров. Но его книги для взрослых больше не переиздавались. Студия Уолта Диснея, выпустив несколько мультфильмов непосредственно по книге Алана Милна, впоследствии стала придумывать свои истории. Кристофер Робин считал, что стиль и сюжеты диснеевских мультфильмов не имеют никакого отношения к творению его отца. По поводу же советской экранизации на Западе тоже раздавались скептические голоса. Памела Треверс, автор книги о Мэри Поппинс, даже заявила: «Одному Богу известно, во что превратили Винни-Пуха эти русские. Но я точно знаю, они нарядили его комиссаром, нацепили на него патронтаж и сунули его в ботфорты». Однако созданный Федором Хитруком, Владимиром Зуйковым, Эдуардом Назаровым и озвученный Евгением Леоновым персонаж идейно и стилистически оказался гораздо ближе к оригиналу. Хотя Борис Захадер, выполнивший классический перевод истории «Медвежонка» на русский язык, сделал его гораздо более творческим персонажем, например, никаких сопелок и пыхтелок в оригинале не было, смыслового переиначивания героя не произошло. Дух Винни-Пуха был сохранен.
2: Если я чешу в затылке, не беда! В голове моей опилки, да-да-да! Но хотя там и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопелки, сочиняю я неплохо иногда. Да! Хорошо живет на свете Винни-Пух! Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум.
1: 18 января, в день рождения папы, самого известного в мире медвежонка на родине Алана Милна, устраивают веселый праздник. Почитатели его творчества устраиваются поудобнее с книгами о Винни-Пухе, пьют чай с медом и вспоминают похождения любимого героя. А на реке Темзе в Оксфордшире даже проводят ежегодный чемпионат мира по пустякам. В последние годы хэштег «Винни де Пух» активно используется и в соцсетях для празднования этого дня. Вы слушали подкаст «Истории, меняющие мир». До новых встреч, дорогие друзья!
3: У тебя есть зонтик?
4: Зонтик?
3: Видишь, я как раз подумал, а не захватить ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать.
4: Ага.
2: Куда идем мы с пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем улет, улет, и...
3: Да. Подержи. Теперь я совсем как настоящая черная тучка.
2: Куда идем мы с пяточкой?

0: истории, меняющие мир.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Международная хроника. Два тура президентских выборов во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года. Даты согласуют 1 июля в Совете министров, сообщает Ле Фигаро со ссылкой на источники. Согласно французской конституции, голосование должно состояться за 20-35 дней до истечения мандата действующего президента. Полномочия Эммануэля Макрона официально завершатся в полночь 14 мая 2027 года. Как поясняет Эс Франс, выбор именно этих дат также обусловлен стремлением власти минимизировать влияние весенних школьных каникул на явку избирателей. Если во время первого тура каникулы будут продолжаться в большинстве регионов, то ко второму туру они завершатся практически на всей территории Франции, и большинство уехавших граждан успеет вернуться домой. Официальный список кандидатов правительство обнародует не позднее 26 марта 2027 года. О намерениях баллотироваться заявили бывший глава МВД Брюно Ретайо, лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, экс-премьеры Габриэль Атали и Эдуард Филипп, а также бывший президент Франсуа Олан. Сам Эммануэль Макрон по закону не имеет права баллотироваться на третий срок подряд. Монголия ожидает продвижения переговоров между Россией и Китаем по строительству газопровода «Сила Сибири-2» на Восточном экономическом форуме в сентябре. Об этом заявил торговый представитель Монголии в Российской Федерации Нинж Дембарел в разговоре с агентством РИА Новости. По словам торгпреда, Москва и Пекин согласовывают технические детали проекта, включая объемы поставок, ценообразование и сроки реализации. Монголия уже завершила все подготовительные этапы и приняла необходимые решения на уровне правительства, парламента и президента. Проект «Сила Сибири-2» предназначен для экспорта газа из Западной Сибири в Китай. В сентябре 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о подписании с китайской CNPC меморандума о строительстве этого газопровода мощностью в 50 миллиардов кубометров в год, а также транзитной ветки «Союз-Восток» через Монголию. Верховный суд США подтвердил, что люди, появившиеся на свет на территории Соединенных Штатов, имеют право на автоматическое получение гражданства. Президент Дональд Трамп пытался своим указом это право отменить. Большинство из пяти судей постановило, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку Конституции страны. Председатель суда Джон Робертс присоединился к мнениям судей Сони Сотомайор, Елены Каган, Эми Коннет Барретт и Кетанджи Браун Джексон, признав, что соответствующая политика была незаконной. Судья Брэд Кавано согласился с итоговым решением, но в отдельном мнении указал, что не считает указ нарушающим 14-ю поправку, хотя, по его словам, он противоречит федеральному закону. Вскоре пользоваться WhatsApp можно будет без обязательного указания номера телефона. Сообщения о бронировании имени пользователя для профиля уже начали рассылать. Американская компания Meta с понедельника 29 июня начала процесс регистрации и резервирования уникальных имен пользователей для своих клиентов. В соответствии с этим планом, пользователи после запуска новой функции, которая должна быть полностью внедрена до конца 2026 года, смогут общаться друг с другом в WhatsApp, не делясь номером мобильного телефона. Цель этого изменения – повысить уровень конфиденциальности пользователей, особенно в случаях, когда людей добавляют в новые группы или чаты, либо когда они получают сообщения от неизвестных контактов. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в июле после проведения чемпионата мира по футболу власти страны запустят широкое общественное обсуждение вопроса использования несовершеннолетними искусственного интеллекта и социальных сетей. Она отметила, что к процессу обсуждения привлекут специалистов в области здравоохранения, членов Конгресса, СМИ, общественной организации, родителей школьников, сообщает Эль Универсаль. В результате на национальном уровне могут быть приняты ограничения на использование мобильных телефонов в школах. Кроме того, Клаудия Шейнбаум считает необходимым проконсультировать семьи по вопросам развития искусственного интеллекта. Она также назвала важным начало процесса регулирования в этой области без применения цензуры. 17 июня президент Мексики выражала обеспокоенность по поводу количества времени, которое дети и подростки проводят за просмотром видео в соцсетях.

0: Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

ночь с 30 июня на 1 июля состоялся ряд матчей 1/16 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года. Результаты таковы. Кот-д'Ивуар, Норвегия 1-2. Франция, Швеция 3-0. Мексика, Эквадор 2-0. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки – США, Канада и Мексика – получили автоматическое право участия. Остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале Чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции. Основное время игры закончилось со счетом 3-3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины. Сборная Мексики вышла во второй раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. Команда тренера Хавьера Агирре обыграла Эквадор 2-0 в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Это первая победа мексиканцев на стадии плей-офф с домашнего чемпионата мира 1986 года, тогда обыграли Болгарию 2-0 в 1/8 финала. После выхода в четвертьфинал на том турнире у сборной была серия из 7 поражений на стадии плей-офф. Сборная была отстранена от участия в чемпионате мира 1990 года, а на чемпионате мира 2022 не вышла из группы. Главный тренер сборной Эквадора Себастьян Бекасесе высказался о вылете с чемпионата мира 2026 после поражения от Мексики в 1/16 финала. «В первом тайме нас переиграли, потом мы боролись, но так и не смогли забить тот гол, который бы придал нам уверенности. Я благодарен всем игрокам и стране за этот путь и это приключение, которое мы пережили вместе с ними. Я просто хочу сказать спасибо», – заявил Бекасесе.

Песня по заявке. Вы слушаете программу «Песня по заявке» – место, где звучат самые искренние чувства и самые важные слова, которые иногда сложно сказать лично. Сегодняшний привет особенный. Он прилетел к нам от человека, который хочет передать тепло, несмотря на расстояние, время и, возможно, даже недосказанность. Хочу передать привет и сказать, что, несмотря ни на что, ты остаешься важным человеком в моей жизни. Иногда слова приходят слишком поздно, иногда мы не находим в себе смелости сказать их вовремя, но чувства, они никуда не исчезают. Пусть эта песня напомнит тебе о теплых моментах, о том, что было по-настоящему искренним. Когда мы чаще оглядываемся назад, вспоминаем, чувствуем глубже. И именно в такие моменты особенно ясно понимаешь, кто был рядом и что действительно важно. Для вас звучит песня, которая давно стала символом тихой грусти и нежной ностальгии. Медленно уходит осень группы «Ласковый май». Оставайтесь с нами и берегите то, что по-настоящему ценно.

0: Песня по заявке.
1: Садои Душанбе, Садои Душанбе, Таргибгари, Ватани Кулбағуш, 102.2 FM, Радиои Садои Душанбе, Бо Мавчи Мо Бошед.
2: Ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош. 102.2